0: какого подразделения?
1: Я член КБК и председателя народного правительства Винзо. Прибыл из Силингеля для встречи с командиром.
2: Пожалуйста, подождите здесь. Мне нужно обсудить это с вышестоящим руководством.
3: Гамма на?
1: 没事，解除武装。
3: 没想到你会说粗略话。早年我在莫斯科留过学。Комиссар
2: Николай очень занят и может выделить вам только 20 минут.
1: Спасибо.
4: Советский Союз.
1: Проводить политику самообеличения
4: о китайском балете,
1: политику
4: автономии. А это ваше решение дать независимость внутренней Монголии ошибочное решение. Иванов, прошу вас, подумайте.
5: Вы очень смелый молодой человек.
1: Я говорю от чистого сердца.
5: Прошу прощения, но я не могу принять вашего предложения.
1: Почему?
5: Да ровно потому, как вы же и сказали. Мы, советские большевики, проводим политику, направленную на самоопределение народов. Независимость внутренней Монголии полностью соответствует национальной политике Компартии Советского Союза. Ликвидация угнетения человека человеком.
4: Но это ваша политика совсем не подходит для Китая.
5: Не подходит для Китая? Ха. Молодой человек... Вы должны четко себе уяснить, что это наша советская Красная Армия изгнала японцев. И на освобожденных нами территориях будет проводиться политика Компартии Советского Союза. Ну а политика вашей компартии проводите в других местах. Все, разговор закончен. До свидания. Пожалуйста, проводите.
4: Куда сидите? Самообъявление нужно коммунистическое руководство.
5: Подождите.

0: 这是游戏，不列的是代价了。俄罗斯布布里给不应到来，你灭他，阿特圣念可攻巴了吉，嘎克什莫尔呢？不列代起，乌努德里蒙古里，乌鲁吉，达瓜瓦奇拉维克，阿耶斯里巴多姆布多特，布拉布列嘛，可多阿特维奇的，亚塞格拉辛，那乌斯洛维亚，瓦沙巴里吉给，索斯代起，那路的能用俄罗斯布布里古，乌努德里蒙古里。
1: Но у Балафленя были дачи. Гумбаладжи Китая, Мэйфсе, Адна, Камуническая, Семья, Паралусита, Примиджи, Плевина, Олешенне.
2: А где вы научились говорить по-русски?
0: В Московском университете.
3: Будь то самоопределение или самоуправление, в любом случае, необходимо придерживаться руководящей линии Компартии. Ранее мы уже признали Буиндалая председателем. И к настоящему времени уже сформировано временное правительство. Нравится это кому-то или нет?
0: Собрание должно иметь представителя. А пока там только 3 аймака, 15 хошино, нет и половины в избрании представителя. Нет воли всего народа.
3: Вы предлагаете заново созвать учредительное собрание и еще раз провести выборы?
0: Да, только это может соответствовать политике самоопределения.
3: Хорошо, хорошо. Воспитанный нашей Советской Республикой, отличный коммунист.
4: Вы же答应支持我的吗？怎么又要求重选主席？是你们自己为日本人效力的事实，说你们代表广大无产阶级的利益。 Твою мать!
5: <笑>你们苏共不是支持民族独立吗？当然，但那要在无产阶级的领导下。请问，你还是你是无产阶级？<笑>